0: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Гвязды рока в Анти-Радио. Анти-Радио. Найлепший рок на свете.